Стоят бляди, подходит чудак, зовет одну к себе, иди сюда. Подходит, говорит, сколько берешь за удар? Червонец? Говорит, пожалуйста. Ну смотри, блядь, я садись. А что это такое? Ну ты буду, блядь, тебя ебать, и буду тебя кусать, блядь, щипать, ломать руки, ноги. Знаете, так долго? Пока, блядь, деньги не отдашь.